0: Захотелось новых ощущений от жизни, друзья. Поменяйте мелодию на будильнике. Вот такой я совет прочитал в одном журнале и тут же поменял мелодию вот на эту композицию Юрия Шатунова. Это, собственно, группа «Ласковый май» в 16 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов, а впереди на Ретро-ФМ ансамбль «Самоцветы» и Глен Медейрос.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот их забываю видите, через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел. Ага.
4: Павел, Прокоп и...
2: Можно женское?
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Порфирий.
3: Порфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
6: Реклама.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
16: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
17: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
16: Здесь в каждом предмете интерьера, от

0: отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
1: Королева 1D.
2: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Retro-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Retro-ФМ.

0: Мир непрост, особенно понимаешь это вот в конце уже рабочего дня. Ну вы там держитесь, друзья, он заканчивается, рабочий день. 16:34 уже в столице. Меня зовут Антон Веселов, а впереди на Retro FM Pet Shop Boys. Группа Рок Острова и Бонни М совсем скоро.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17:00, 18+.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
12: Первая смена.
11: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Первая смена.

0: На запад настаивают Pet Shop Boys, хотя была моя воля, я бы куда-нибудь на юг сейчас рванул, к морюшку, в отпуск. 16:48, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ группа Джо и песни из «Бриллиантовой руки».
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

0: В Москве 5 часов вечера. На Ретро FM впереди Роберт Майлз, Модерн Токинг и ансамбль поющие гитары.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро FM Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В России с 11 июля вступит в силу новый порядок расчета средней стоимости запасных частей и материалов на ремонт по ОСАГО. Это избавит от необходимости искать аналоги запчастей по более низким ценам, которых зачастую могло просто не оказаться на рынке. Полисы на этом фоне могут подорожать, но незначительно, объяснил автоюрист Дмитрий Славнов. Он также напомнил о еще одном важном изменении. Теперь будет вестись учет одноразовых деталей, включая уплотнители и наклейки. Власти Ростовской области в ближайшее время утвердят требования к сохранению Ростовского ипподрома. Комитет по охране объектов культурного наследия готовит постановление, которое определит границы территории и правила использования выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщают ведомости ЮГ. В Ростове сократили число автобусов большого класса, так называемых «гармошек». Как сообщил исполняющий обязанности директор департамента транспорта Евгений Романцов, сейчас фиксируется сезонное снижение числа перевозимых пассажиров. В связи с чем было принято решение временно заменить часть автобусов особо большого класса на автобусы большого класса. Сегодня в городе работают 7 «гармошек» на маршрутах номер 71, 4, 33, 35 и 42. Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается местами в южных районах области, включая Кагальницкий, Зерноградский и Горлыкский районы. Также повышенный риск сохранится в Приазовье, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах. Пожароопасность 4 класса действует в 24 муниципалитетах, в том числе и в Ростове-на-Дону. Россияне назвали ароматы, которые ассоциируются у них с определенными эмоциями. Выяснилось, что с успехом у респондентов ассоциируются древесные аккорды, виски и табак. За ними расположились ноты имбиря и гвоздики, а также мускус. В то же время запах любви для россиян оказался цветочным. Более четверти выбрали аромат розы. На втором месте оказалась ваниль, которая ассоциируется с теплом и уютом, а на третьем и четвертом – вишни и цитрусовые, соответственно. Пятерку замыкает жасмин. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 97 копеек. Евро 89 рублей 26 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как говорил один мой товарищ, мне бы работ побольше. Люблю отлынивать с размахом. Ну, кстати, можно уже готовиться к отлыниванию. Рабочий день заканчивается. 17 часов и 19 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Билли Джоэл, Леонид Агутин и Джо Кокер. Совсем скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Друзья, мы не стали изобретать велосипед, мы просто взяли все самое лучшее, нашу любимую музыку, наши голоса и упаковали это в один маленький значок на вашем смартфоне. Называется это Radio Hub. Radio Hub — новое приложение Retro FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской под Таганрогом» всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
7: Этот красавчик свободен?
5: Но получит его только зрительницы домашнего.
8: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
5: Женский доктор.
9: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
5: С настоящим мужским характером.
10: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
11: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
12: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
13: Щелкая челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
4: «Ретро-ФМ».

0: Вот он, рецепт идеального вечера, друзья. Hot Girl, Bad Boys и не перемешивать. Bad Boys, блин, на Retro FM в 17 часов и 47 минут. Меня зовут Антон Веселов. Ну а впереди у нас обязательно споет Игорь Николаев через несколько минут. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката, сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Интернет-поток RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: В Москве 6 часов вечера. На Ретро FM впереди Рики и Поверем, группа Браво и Эппер Дэвид.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка топливом. Вице-премьер Александр Новак заявил, что особое внимание планирует уделить Иркутской области, Забайкальскому краю и южным регионам страны, где сейчас активно идут сельскохозяйственные работы. Власти продолжат следить за ситуацией, чтобы при необходимости обеспечить стабильные поставки нефтепродуктов в регионы. Специалисты Государственной ветеринарной службы контролируют качество животноводческой и растительной продукции на рынках и ярмарках Ростова-на-Дону. За первые 6 месяцев текущего года ветсанэксперты провели почти 60 тысяч экспертиз. В городе работают 5 стационарных и 1 передвижная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Пассажиры автовокзалов Ростовской области смогут получать кэшбэк при покупке билетов на пригородные и междугородние рейсы. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. При оплате проездных документов картой МИР в кассах или через терминалы самообслуживания на автовокзалах и автостанциях области пассажирам возвращается 10% от стоимости билета. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заранее зарегистрировать карту МИР в программе лояльности. Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области изучили информацию, появившуюся в интернете, о возможном превышении предельно допустимых концентраций ртути и нефтепродуктов в реке Северский Донец. Речь идет об участках в Усть-Донецком районе, городе Каменске-Шахтинском, а также вблизи сел Веселая гора, Большой Суходол, Давыдово-Никольская и Николаевка в Луганской Народной Республике. Вся информация направлена в контролирующие ведомства для принятия мер. Более половины россиян выступили за ограничения в интернете для подрастающего поколения, передает Интерфакс. В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рассказали о результатах недавнего исследования. При этом 35% респондентов не поддерживают полный запрет, но выступают за ужесточение правил, например, получение согласия родителей или лимитирование времени в сети. Лишь 12% опрошенных высказались против любых ограничений. И о курсах валют на сегодня. Доллар 77 рублей 97 копеек. Евро 89 рублей 26 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
3: Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Удивительно, друзья, но утром добрая половина людей выглядит как недобрая. Но только, конечно, не мы с вами, потому что мы с вами слушаем первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 вас, как всегда, ждут игры с классными подарками, в том числе игра «Летняя премия» до 25 тысяч рублей, между прочим, можно выиграть. Ждут вас самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, конечно, любимая музыка. Ведущий Саш Светлов и Рит Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Высотаремстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
10: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». До конца июля прием опытного флеболога и УЗИ вен всего 2500 рублей. Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Любимой музыки много не бывает.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
3: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
1: 15+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: забор. Вот уже и первая неделя, вернее, уже вторая неделя июля, друзья. А ведь кто-то из нас до сих пор не похудел к лету. Не будем показывать на себя пальцем, просто дадим себе слово, что уж к следующему-то лету обязательно. И никаких гвоздей. Кстати, о гвоздях. Гвоздь нашей программы «Стинг» на Ретро-ФМ 18.32. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Юрий Антонов и Бонни М. Совсем скоро.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 29. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка.
3: Реклама. Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Санремо». 15+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: «Ретро-ФМ».

0: Как говорил один мой знакомый блогер, залог крепкой онлайн-дружбы – это регулярное облайкивание. Ну вот эта песня родилась в результате дружбы группы Maroon 5 с Кристиной Агилерой. Собственно, они были на Ретро-ФМ в 18:47. Меня зовут Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Ну, совсем скоро у нас Stars on 45 и ансамбль «Синяя птица». Ну, а уже в начале следующего часа встречайте здесь Руслана Романова. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Промо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей с учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.

0: Столица 19.00. Впереди Savage Garden, Милен Фармер и Сергей Беликов на Retro-FM. Очередной выпуск новостей представит Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Исполком Международного олимпийского комитета временно отменил санкции в отношении российских спортсменов. Они действовали с октября 2023 года. Рекомендации международным федерациям касательно недопуска российских спортсменов более не действуют. Исполком продолжит следить за ситуацией и оставляет за собой право принять дополнительные меры. Напомню, что ранее Международная федерация тяжелой атлетики уже сняла все ограничения с россиян, допустив их под флагом и с гимном. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия приветствует переговорный процесс по Армузскому проливу и надеется на восстановление свободы судоходства через него. Он отметил, что стороны подробно обсудили ситуацию в проливе и Персидском заливе и в целом. Сергей Лавров подчеркнул, что переговорный процесс должен вернуть ситуацию к состоянию до агрессии США и Израиля против Ирана. Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заявлял, что у Вашингтона есть инструменты влияния на Иран для урегулирования ситуации. Отели Турции предоставляют российским туристам скидки до 20% на летний отдых. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. Это связано с более слабым спросом со стороны европейских туристов, на планы которых повлияла ситуация на Ближнем Востоке. При этом ательеры работают в условиях высокой инфляции. Несмотря на ослабление турецкой лиры, расходы гостиниц продолжают расти. Турция остается одним из самых популярных направлений у российских туристов, и скидки могут стимулировать спрос в летний сезон. Китайские ученые разработали концепцию многоразовой гибридной сети мембраны для захвата и сведения с орбиты космического мусора. Мембрана толщиной 10 микрон оснащена электроникой и сплавами с эффектом памяти формы, который позволяет ей сохранять жесткость при захвате и сворачиваться для возвращения на борт спутника-охотника. Разработка решает проблему одноразовости существующих систем, но до реального применения в космосе могут пройти годы. Ученые предупреждают, что накопление космического мусора угрожает работе спутников и телескопов, а также может повлиять на климат Земли. И 97% россиян считают, что первое совместное путешествие может привести к расставанию. Для 70% женщин отпуск – это проверка отношений и возможность увидеть красные флаги среди мужчин, так считают 54%. Главными причинами сомнений в партнере стали постоянные жалобы и недовольство, злоупотребление напитками и конфликты из-за денег. Почти половина опрошенных готова к поездке после нескольких свиданий, а каждый пятый мужчина считает, что совместной поездкой может стать даже первое свидание. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей и 13 копеек. Евро 86 рублей и 90 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Те, кто внимательно слушает наш эфир, знают, что в предыдущей песне пелось про счастливые три недели. Друзья, так вот, искренне желаю, чтобы они для вас не пролетели, как опять же поется в той композиции, а тянулись как можно дольше. Если и того меньше, две или там дней 10, то и подавно. Чей отпуск продолжается, желаю прекрасного настроения. Ну а трудовые будни, если они на сегодня, по крайней мере, завершены, то вас с этим тоже от души поздравляю. Руслан Романов с этого часа на Ретро FM с вами. 19.19, точное столичное. Всем прекрасного завершения вторника в нашей компании, разумеется. Прямо по курсу группа Кармен и Queen буквально через несколько минут. Наслаждаемся музыкой далее вместе.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Я вообще все забываю. Мне идеально рассказывать секрет. Я вот забываю через 3 дня примерно.
3: А люди ходят, думают, как она хорошо умеет хранить секреты.
2: П. Обратный отчет пошел.
4: Ага. Павел, Прокоп и...
2: Можно женское.
3: Можно больше.
2: Женское.
4: Парфирий.
3: Парфирий, хорошо.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро FM.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Первая смена. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
7: Реклама. Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии, видеть парк прямо из окна, спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
8: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
9: Медицинский центр «Фабрика здоровья». Полный цикл лечения. От анализов и УЗИ до сложных операций и стационара. Хирургия, флебология, пластическая хирургия. Наш результат – ваше здоровье. Звоните 320-0105. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Спонсор следующего часа – ООО «Интерио».
12: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
13: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
12: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
13: Королева 1D.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-62.

0: По обыкновению, самое солнечное настроение царят в дискографии, в произведениях дуэта Maywood. Но что сказать, если небесная канцелярия не спешит на старте второго летнего месяца радовать нас солнцем, то компенсируем все это дело соответствующей музыкой на Ретро-ФМ. 19:34. Точное московское. Далее у нас Рики Мартин и Владимир Высоцкий.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
8: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
8: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости».
8: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
8: Ретро-ФМ.

0: Как принято говорить, настоящая нетленочка от ярчайших представителей такого формата и направления, как поп-рок. Бон Джови, группа имени Джона Бон Джовиса ответственна, и суперхит «Living on a Prayer» в продолжении часа на Ретро-ФМ. 19.49, время точное столичное. Приветствую всех вас, друзья. Далее, до следующего музыкального часа у нас Бонни М и Евгений Белоусов. Дождемся. Вечеринка
1: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО Альфа-банк 6+.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
13: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
14: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
15: 12+.

0: столице 20.00. Впереди Пэтти Райан, группа Любэ и Сандра на Ретро-ФМ. С итогами дня в студии Игорь Акулов. Приветствую.
1: Руслан, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин сообщил, что объем ни сырьевого, ни энергетического экспорта по итогам прошлого года удалось увеличить на 9%, что составило 1,7 триллиона рублей. Глава государства отметил, что рост достигнут, несмотря на объективные и субъективные сложности, с которыми сталкиваются российские экспортеры. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин также сообщал об укреплении ключевых отраслей в условиях санкций. Развитие ни сырьевого экспорта остается одним из приоритетов экономической политики России. Банк России продлил на третий квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с временными трудностями. В случае обращения заемщика с заявлением о реструктуризации банкам рекомендовано удовлетворять его. Для стимулирования банков регулятор временно смягчил требования к резервам по таким судам. Ранее рекомендации действовали на первое полугодие. Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях сохраняющейся экономической нестабильности, особенно в пострадавших отраслях. Госдума приняла закон о введении административных штрафов для управляющих компаний за недопуск операторов связи. Должностным лицам грозит штраф от 10 до 40 тысяч рублей, юридическим от 100 до 500 тысяч. За повторное нарушение предусмотрены штрафы до 50 тысяч для должностных лиц и с возможной дисквалификацией до 3 лет и до 1 миллиона для юридических лиц. Закон также добавляет перечень нарушителей владельцев тепловых сетей, препятствующих передаче тепловой энергии. И еще о работе Госдумы. Сегодня внесен законопроект, разрешающий использовать материнский капитал на ремонт и строительство жилья. Проект закрепляет конкретные требования и ограничения, чтобы не допустить нецелевого использования средств и гарантировать качество ремонта. В случае принятия документ вступит в силу сразу после публикации. Ранее мат-капитал можно было тратить только на покупку жилья, образование или пенсию матери. И в Саранске в честь 385-летия города появилась необычная традиция. Каждую субботу фонарщик зажигает керосиновые фонари на Соборной площади. Сотрудник муниципального предприятия Андрей Степанов, по образованию учитель русского языка и литературы, перед церемонией читает стихи и отрывки из произведений, рассказывает об истории города и загадывает загадки детям. Традиция быстро полюбилась жителям, фонарщик стал местной звездой. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 76 рублей и 13 копеек. Евро будет торговаться на отметке 86 рублей и 90 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера!

0: Жаться от такого удовольствия, когда звучит эта прекрасная солнечная песня. Вот уж кто точно знает, ну или наверняка узнает, какого цвета лето, так это участники круиза Retro FM 2026, старт которого все ближе. Напомню тем, кто не в курсе, с 18 по 28 июля победители нашей игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Astoria Grande в компании ведущих утренних шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это все будет, мы обязательно расскажем в эфире и в социальных сетях Retro FM, так что следите за нашими новостями.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денечки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Спонсор следующего часа ООО «Интерио».
10: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
11: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
10: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
11: Королева 1D.
12: Вечеринка. Ретро FM.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
14: Лучшие танцевальные хиты.
13: В неповторимом миксе.
15: За 4 моря. За 4 солнца.
13: Каждый день ровно в 21.00.
12: Вечеринка. Ретро.
16: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

0: 20.35, точное московское время. Именно в этот момент Мадонна проникает в наш эфир, пронзая время и пространство посредством своей знаменитой композиции. Material Girl на Retro-FM. Приветствую всех, кто с нами в эти часы и минуты. Я Руслан Романов. Желаю всем хорошего настроения. Из музыки скоро «Браво» группа, в составе которой Жанна Агузарова в данном случае. А также услышим песни из кинофильма «В джазе только девушки» и, соответственно, Мэрилин Монро. Через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалистов.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
12: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
13: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
14: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: конечно же, и вы чувствуете вот это ритмичное дыхание лучших танцполов мира. А в данном случае посредством известного трека от дуэта «Ля Буш». Ну, а в целом речь идет про вечеринку «Ретро-ФМ», старт которой состоится через каких-то 10 с небольшим минуточек. Есть время настроиться на танцы и на самый зажигательный вечер под лучшую дискотечную музыку. Не пропустите наш уникальный супермикс. Начало ровно в 21:00. Будем танцевать до самой полуночи, как и всегда, как все 7 вечеров в неделю.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Движение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких вам лишних кнопок. Только лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Между прочим, запоминайте и записывайте Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Ищите, скачивайте, запускайте и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.

0: Но в нашем случае, друзья, все куда позитивнее. Май остался позади, до осени еще далеко, как будто бы лето продолжается. Но в данном случае в столичном регионе пока лишь формально, хотя передышки от жары, согласитесь, все-таки нужны. Согреться мы с вами всегда можем на виртуальном танцполе здесь, на вечеринке RetroFM, чем мы и занимаемся ежедневно с 21 часа и до полуночи. Танцуем, не расходимся.
1: Круиз RetroFM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях RetroFM. Следите за нашими новостями.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Вот такая музыкальная зарисовка родом из 90-х для многих, тех, кто застал и прочувствовал тот период, пожалуй, одна из самых ярких иллюстраций ушедшей эпохи. 21:50, время московское, это вечеринка Ретро FM. То ли еще будет, не переключайтесь.

для всех тех, кто желает украсить и разнообразить сегодняшний вечер, впрочем, как и любой другой на неделе, звучит наш неповторимый микс из лучших танцевальных хитов, проверенных в

0: вечеринке Retro FM музыкальный проект под названием Real to Real. И вот этот музыкальный фейерверк с ураганной, как мне кажется, энергетикой. Супер-хит 1993 года. I like to move it. Хорошо знакомый, кстати говоря, многим по знаменитому анимационному фильму. Ну а в данном случае не оставляет нам никаких шансов усидеть на месте эта композиция и продолжает сегодняшнюю музыкально-танцевальную встречу. 22:34 в Москве, не расходимся.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе будет малооблачно. Ветер юго-западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 32 градуса.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: В продолжении уникального микса итальянский диджей и продюсер Джиджи Д'Агостино и его музыкальная загадка, она же The Riddle. Хотя, по мне, так тут все более чем ясно, понятно, энергично и динамично. Так, как и должно быть на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в «Альфа-банке». Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+. Yeah!

Let's Groove, или, попросту говоря, давайте веселиться. Именно этот трек возглавил и ознаменовал выход 11-го студийного альбома 81-го года выпуска команды Earth, Wind and Fire. Кстати говоря, всего группа накреативила аж 24 пластинки с 1970 по 2014 годы. Вот это, я понимаю, вдохновение не покидает. В эфире вечеринка «Ретро-ФМ». Танцуем далее.

«Любовь начинается с тебя», утверждает своей зажигательной, позитивной композицией Рафаэла Карай. Если копнуть глубже эту философскую, как мне кажется, тему, то получается, что с каждого из нас она, в общем-то, начинается. Вот такими самыми теплыми, трепетными чувствами мы и делимся в эфире «Ретро-ФМ» посредством замечательной, опять же, нашей любимой музыки, проверенной временем. Уникальный супермикс на финишной прямой практически. Это вечеринка «Ретро-ФМ». Всем здравствуйте!

23.49, время точно столичное. Финальные аккорды неповторимого супермикса вот-вот прозвучат. Еще несколько зажигательных треков мы с вами непременно услышим. Ну а прежде, друзья, пожелаю всем хорошего настроения и доброго времени суток. Руслан Романов был с вами на вечеринке Ретро-ФМ. Подходит время смены музыкального караула на старте среды, то есть уже ровно в полночь. Встречайте моего коллегу Дмитрия Майорова на Ретро-ФМ. Всем желаю удачи и, конечно же, оставайтесь настроены на лучшую музыку, проверенную временем.

Every night and day, каждый раз и днем, и ночью история повторяется, наше музыкальное путешествие продолжается. Путешествие как бы одно, музыкальные герои разные. Совсем скоро на Ретро FM мы слышим Патрисию Касс, Бонни Тайлер и команду «Браво», они самые на подходе. Меня зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем салют и здрасте. В столице 0 часов 20 минут.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси!

швея мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

С одной стороны, хлеб всему голова, как говорится, а с другой – нынче специалисты, которые на днях назвали самые вредные хлебобулочные изделия. Высмотрел в новостях. Самый вредный – это белый хлеб, изготовленный из муки высшего сорта тонкого помола. Ну, звучит вроде даже привлекательно, но в нем отсутствует отруби и зародыши пшеницы, что значительно снижает количество клетчатки и многих других питательных веществ. А в целом вреден хлеб с добавлением сахара и кукурузного сиропа. Как бы будем, что ли, в курсе. Столица 0 часов 36 минут. Это Retro FM, это Dire Straits на ближайшее.

0: Упор на слово «нежно». Как-то так сегодня можно отметить День семьи, любви и верности. А в целом, подкидывайте свои идеи, варианты, как это можно сделать. Просто сегодня, 8 июля, этот большой семейный праздник отмечается. Всех нас, разумеется, с ним. В столице 0 часов 49, практически 50 минут. Совсем скоро на Red FM отметится Blue System.
1: Реклама.
2: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackar.ru.
2: Ретро FM.
4: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Возможно, пробки, заторы на дорогах существуют, чтобы мы остановились, подумали, как-то творчески проявили себя. Ну, по крайней мере, у Криса Ри эта песня родилась после того, как он застрял в многочасовой пробке на строящейся кольцевой автодороге М25 вокруг Лондона. Было дело. Ну, а если серьезно, эта песня — его крик души. Просто пробка совпала с тяжелым периодом в жизни Криса. Ладно, не будем о грустном, а будем далее ловить и слушать проверенные временем хиты. Здесь на Retro FM. Поблизости уже что-то из Queen, Юрия Антонова и Ля Буш. В столице час 19.
1: Retro FM, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Вечеринка Retro FM.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
4: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
4: За 4 моря, за 4 солнца.
3: Каждый день ровно в 21:00.
2: Вечеринка.

0: Текила.
1: Все способы борьбы со стрессом важны, все способы нужны. Не так, конечно, говорится и считается, но все же есть конкретный список продуктов, которые специалисты рекомендуют нам пускать в ход для борьбы или профилактики стресса. Это жирная рыба, продукты с магнием, ферментированные продукты, сложные углеводы, темный шоколад и теплые напитки. Так, я пойду, что ли, за горячим напитком, за кофе. Вы никуда не разбегайтесь, не пропустите скорого музыкального появления на Ретро FM Бонни Тайлер и Жанны Рождественской. В столице час 35 минут.

Turn back time. Как ни пытайся что-то не исправить, как не исправить уже в прошлом, так и, собственно, в настоящем и будущем. Что было, то было, и несет свои последствия. Примерно такие мысли и сожаления у команды Aqua на RFM, которая, как-то более, что ли, музыкально легкомысленно настроена. Столица, час 49 минут. Кто куда? Рики Повари и Лев Лещенко приближаются к нам на RFM. Ожидаем. Скоро их услышим до финала этого часа.

0: Прекрасная половина человечества, как всегда, прекрасная. Так считает Хулио Иглесиас. И спорить с ним точно незачем. Вообще себя и остальную часть своего прекрасного семейства бесспорно нужно как-то сегодня порадовать. Ну, хотя бы добрым словом или проявлением более заботной заботы. Внимание. Все же сегодня, 8 июля, отмечается День семьи, любви и верности. Всех нас с праздником. В столице 2 часа 19 минут. Несколько минут наших ожиданий. Услышим Жан-Мишель Жарр и фристайл. Именно они впереди на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили,

волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне. И от страха все быстрее песенку поют.

Нам же, наверное, не все равно, в какое время специально обученный народ косит трын-траву рядом с жилыми домами, а вот им, или они придерживаются идеи, раньше начнут, раньше закончат. В столице 2 часа 35 минут, точно сейчас не поздно и не рано для того, чтобы музыкально пересечься, например, с Юрием Антоновым и Кали Минок здесь на Ретро-ФМ, они впереди.

Не знаю, зачем вам эта информация, но с Земли Луна кажется гораздо меньше, чем Земля с Луны. На лунном небе Земля выглядит примерно 15 раз крупнее. Высматриваю, что ли, факты, пока высматриваются. В столице 2 часа 48 минут, и как ни посмотри, на небольшом расстоянии от нас и до нас Bad Boys Blue здесь на Red FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.